0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате Метроном.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.